листья с деревьев сбросила. Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.